0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Пилот.
4: Пилот.
5: Пилот.
6: Слушайте радио «Пилот».

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А пакеты с продуктами пусть носит ваш мужчина на своем органе мужском.
4: Не понял.
3: Говорят, это очень полезно. Тут просто завирусилась тема такая от блогера. И повторюхи тоже давай все пробовать. Этот тренд стал частью популярного в интернете движения «Looksmaxing». Ну, улучшайзинг, грубо говоря, попыток изменить внешность и пропорции тела.
4: Ага.
3: Тут-то речь о пропорциях, чтобы побольше. Вот. И мужчины что значит делают? Они вешают на свой орган пакеты с грузами для увеличения. В пакеты или в сумку могут положить даже книги.
4: Да что вы говорите? Это какой-то определенный слом?
3: Банки там, не знаю, с зеленым горошком. Другие разные тяжелые предметы закрепляют. И считается, что постоянное натяжение... Ну вот чуть по дому ходишь без лука, привяжи себе, и пусть вытягивается. Типа растягивают связку, которая соединяется вот с этот орган с лобковой костью. И блогер утверждает, что аж на 2,5 сантиметра подрос его щенок. Медицинская аттракция действительно существует. И специальные устройства, специальные, создают вот то самое натяжение. Но врачи говорят, это очень сильная нагрузка, может повредить сосуды. Как вы там что прикрепляете? Что вы там навешиваете? Все может там отеки, боли, потери чувствительности, рубцы и искривления. Вообще, пожалуйста, типа не повторяйте.
4: Подожди, я на свой пакет с пакетами по-другому
3: пакет
4: сейчас посмотрел.
3: Пакет с пакетами, да.
5: Подожди, так это на
3: это да.
5: расслабленном состоянии они делают?
3: В любом.
5: Нет, в любом. Ты что знаешь? В любом. Это что, это пакет с картошкой на крючок, что ли, повесить?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, кто уже проснулся и кто уже в пути. 7.25 в Екатеринбурге, а на радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центра Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, есть ли в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас быстренько о пробках. На Шевской с самого раннего утра выстраивается народ перед фронтовых бригад на машиностроителей перед метро «Уралмаш» тоже. С затруднениями опять дорога со стороны Пышмы, заезд в город. Сначала перед тем светофором, где разворачиваются обычно люди, чтобы вернуться.

0: вернуться на ИКАТ. А дальше уже все, опять плотность ближе к торговому центру. Также затруднено движение на Бакинских комиссаров от Кировградской в направлении Победы. Есть затруднение на Бебеля перед Таватуйской, автомагистральное в направлении Пехоты. Также проснулись рано широкая речка Академ и УНЦ. У нас на Академии в районе Краснолесья со стороны Тенистой и со стороны Сахарова под Эгенина пробочка. Также на Суходольской на выезд туда и ближе к объездной по Светлореченской как бы тоже. С затруднениями серьезными от улицы Бардина до объездной Амундсена сегодня столкнулась. Также затруднено движение плотно в районе Новосибирской. А, ну сейчас еще более-менее ничего. Вот со стороны Полевского тракта жалоб много при заезде в город. Там перед поворотом на Елизавету, видимо, народ выстраивается. Поэтому, пожалуйста, выезжайте в любом случае пораньше и соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. Наш номер телефона 237-104. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, либо высказывайте мнение, делитесь опытом. По сообщениям слушателей наших, кстати, опять помер светофор Щерса-Московская. Опять пробки будут, поэтому выезжайте заранее, смотрите внимательно. Там по Московской, возможно, будут сейчас серьезные скопления. 237-104 – это наш номер в прямом эфире, поэтому если вы дозваниваетесь, вы оставайтесь с нами, будем беседовать. Алло. Алло. Доброе утро, да.
3: Доброе утро. Вопрос. Пучка или шипы? Всю жизнь ездил на шипах, но последние 2 года быстро вылетали. Ощущение, что уже почти как на липучке ездил.
2: Слушай,
3: надо,
2: ну...
3: покупать новую, не знаю пока, честно говоря. Пробовать липу или остаться на
2: шипах. А машина какая?
3: Exit.
2: Какой именно?
3: TXL полноприводный.
2: TXL. Слушай, ну он легковат, конечно. Можно на липучке, если ты не выезжаешь, допустим, там в какие-то остро гололедные участки. Я объясню, в чем прикол. Подбирать резину надо, исходя из чего? Первое, вес, тип трансмиссии, ну, даже как бы больше к приводу имеет отношение. И манера вождения, время выезда. То есть, если ты выезжаешь в самые ранние утренние часы, либо в позднее ночное время двигаешься, там корка ледяная частенько бывает, липучка на этой корке далеко не вся себя показывает хорошо, в большинстве случаев это пролет, и тормозной путь там достаточно долгий, управляемость такая средненькая. Я для себя оставил все-таки шипы, несмотря на то, что платформа сейчас у меня потяжелее, и она полноприводная. Посмотрим, как они будут жить. Что касается мягкости, комфортности, здесь липучка, конечно, ну, фору даст многим. Она действительно потише, комфортнее. И в управлении она поинтереснее. Если ты большую часть времени ездишь в световой день, не выезжаешь, вот как я уже говорил, или там, допустим, ты спокойный водитель, прекрасно понимаешь, что у тебя на гололедице машина может проскользнуть, то тогда ты спокойно отъездишь и на липучке. Только экономить на ней, наверное, я бы не стал. Хорошую липучку Йока в свое время делала. Мы общались тут и по поводу китайских покрышек. Они тоже постоянно усовершенствования всякие вводят. Европейские и японские производители делали неплохо, но дорого сейчас получается. Вот, поэтому если ты ищешь какую-то альтернативу, ну, то, что нам слушатели советовали, это трианглы всякие там и так далее. Это надо вот...
3: Вот как раз не хотел экономить, поэтому задался вопрос, как бы в хорошем сегменте туда. Ну, судя по тому, что вы рассказываете, Александр, все-таки я, наверное, шипы. Потому что езжу рано утром, плюс половина пробега у меня трассового, как бы, и я думаю, что будем шуметь дальше тогда.
2: Ну, просто я для себя тоже пока шипы оставил. Пока. Но почему? Потому что я не знаю, как они проживут на новом автомобиле. У меня сейчас будет пока первая зима. И поэтому сейчас пока есть возможность пошуметь, как ты говоришь.
3: Ну, у меня резина, которую выдали вместе с машины, она за 2 года, за 2 сезона просто выступила.
2: Ты мне скажи, пожалуйста, а ты по которому тракту ездишь в раннее утро?
3: Челябинский в основной.
2: Челябинский?
3: Ну, Челябинск, Серовский.
2: Ну, ну там-то еще поприличнее, но там единственное, есть участки, где продувает, сам же видел, там прям зеркало бывает иногда.
3: Да-да-да.
2: Поэтому, наверное, я там с липучкой был бы очень аккуратен. Просто меня разворачивало несколько раз на липучке на тестовых машинах так, что можно было посидеть.
3: Меня и на шипах разворачивало.
2: Ну вот, а прикинь, если бы это была липа, ты бы не поймал. У липучки есть один прям неоспоримый плюс. Из нее не вылетают шипы, она дольше изнашивается, и она комфортнее.
3: А кто-то еще и летом на ней ездит.
2: Ну, ездил я, да, но мне жалко резину.
3: Сезонка, так, да.
2: Спасибо тебе большое за вопросы.
3: Спасибо, да.
2: Давай, счастливо. Давай. Следующий звонок принимаем. 237-104. У нас прямой эфир, вы можете дозвониться, если хочется что-то добавить к нашим обсуждениям, либо свой вопрос озвучить, какую-то конкретную машину, может быть, обсудить. Пожалуйста, мы всему будем рады. И главное, оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок вас от вождения не отвлекал. Это самое важное. 237-104, телефон прямого эфира, набираете, остаетесь на связи, ждете, мы обязательно ответим. Ну и вот, опять же, да, сейчас начинаются эти демисезонные вопросы. Я думаю, мы еще не раз вернемся к ним. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, доброе утро.
4: Александр, хотел спросить ваше мнение относительно китайских электричек, которые сейчас заполонили все интернеты. И скоро, видимо, появятся уже на российских дорогах.
2: Вот да, они уже появились.
4: Да-да-да, вот все бюджетные, которые проходные по утильсбору.
2: Все бюджетные, которые проходные по утильсбору. Да их там по трем пальцам перечесть можно, их не так много. Просто народ-то гонится как бы больше в дорогом сегменте и гоняются за ними, как за дорогими гаджетами, а они как и гаджеты дешевеют. И вот если сравнивать с чем-то понятным, но это вот как смартфон. Вышла новая версия, предыдущая подешевела практически в два раза. Здесь такая же тема. Достаточно быстро выходят обновления, и софт обновляется, и все такое. Те машины, которые оснащаются лидарами, особенно ультрасовременные, на лидарах постоянно пескоструй, то есть их надо как-то дополнительно защищать, а они тогда считывать начинают по-другому. Функционал у автомобиля, опять же, без русификации теряется, соответственно, надо русифицировать, это все за свой счет, если она здесь официально не продается. Сначала были еще терки с мастер-аккаунтами. Есть, конечно, огрехи и по технической составляющей, но я скажу так. Меня больше волнует, наверное, не вопрос покупки этого автомобиля, меня волнует вопрос его эксплуатации, ремонта, если что-то возникнет, готова ли техническая и сервисная база к этому. И третий момент. Китайцы сами, по-моему, не знают, что делать с этими батареями, когда канет срок. И лет через 5-7, может быть, чуть подольше, мы будем иметь какой-то, видимо, склад, куда вот эти батареи складывать надо будет. Или что, или как? Как их утилизировать? Они, когда горят, плавят асфальт. Понимаешь, вот я просто пока не видел никакого такого вот оптимального решения. Может, кто-то из наших слушателей больше погружен именно в батарейную тему. Что касается конкретно технологичности продукта, вопросов нет. Действительно, это интересно. Они очень много, скажем так, перспективных решений сделали в некоторых моделях. И если вам нужна экономия, и вы передвигаетесь по городу на ограниченные расстояния, то имея инфраструктуру, электричка — это спасение. Даже гибрид — это намного интереснее будет для тех, кто чуть больше километража накатывает.
4: Александр, спасибо. Вот прям очень все в точку, все важные моменты подчеркнул. Вот такой вопрос спрошу. Да, нет. Вот сейчас, вот прям вот здесь и сейчас, стал бы заморачиваться покупкой вот такого электрического автомобиля в бюджете там 2,5-3 нового из Китая?
2: Нет, не стал бы. Почему? Объясню. В городе не приспособлена инфраструктура, зарядных станций мало, на работе у меня заряжайки нет, в паркинге заряжайки не разрешены, все.
4: А если бы была в паркинге или в доме заряжайка?
2: Вот если бы у меня в паркинге стояло, но этого не будет после новых вводных от пожарных, в июле месяце был закон. Поэтому вот сейчас как бы уже этот разговор бессмысленный, потому что в паркинге ничего не поставят. Их даже сейчас, по-моему, там вроде более 5 штук рядом парковать даже нельзя. Поэтому, увы, пока нет своего дома, пока нет зарядки, которая есть там, допустим, во дворе, либо у моего парковочного места, я такую машину для себя не рассматриваю.
4: Спасибо огромное, хорошего дня.
2: Спасибо и вам, удачи, благодарю за внимание и вопросы. Друзья, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт SkillPro60.
7: Реклама.
8: Хавейл в CS Motors покупаем без вопросов. Космонавтов 3.

0: звони.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.
6: Папа!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7.45 в Екатеринбурге.
3: Начинается наша творческая игра, и мы ждем радиослушателей по телефону 237-104. Для вас приготовили четверостишие. В конце правильное слово вставляешь, получаешь приз и счастливый себе скачешь.
2: Все легко и просто. Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья-джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Кто на связи? Доброе утро.
2: Алло, привет.
3: Ну, привет. Привет. Чуть потише приемник сделай. Как тебя зовут?
4: Наталья.
3: Наталья, кого будем одевать? У нас приз в магазин мужских костюмов.
4: Мужа нарядом.
3: А, мужа?
2: Найдем кого, и потом такая, знаешь, а муж достоин или нет наряда?
3: Ну, типа, заслужил или нет, как говорится. Он у тебя костюмчики-то носит?
4: Ну, пару раз в год.
5: Слушай, ну там есть рубашки, там есть джинсы, да, футболки, даже обувь.
3: Есть. Даже оверсайз, да, есть. Ну, давайте поиграем. Значит, смотрите, у нас есть четверостишье. Мы тебе его зачитываем, в конце слова в рифму вставляешь, и у тебя хороший приз. Слушай внимательно. Идет на свидание влюбленный Сергей. Шаги его с каждой секундой быстрей. Для милой несет в подарок тюльпан. От холода прячет в нагрудный...
4: карман.
3: Молодец,
5: да. Конечно,
3: да.
5: Ой, я представляю этого Сергея с одним тюльпанчиком.
2: Я обычно по другим причинам быстрее иду.
3: Ой, заметь, ну, один тюльпан у него вопросов не вызвал. Ладно, ну что, поздравляем.
5: Поздравляем, конечно же, сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья-джентльмены». Поздравляем, Наташа, тебя, твоего
3: Давай
5: мужа.
3: Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
2: Доброе утро. С октября в России вступят в силу новые правила и тарифы. В частности, повысятся коммунальные платежи, а размеры ставки семейной ипотеки будут зависеть от количества детей. Облсберком утвердил 50 депутатов 9-го созыва ЗАГС Собрания Свердловской области. 25 кандидатов победили в одномандатных округах и 25 были избраны в составе 5 списков претендентов партии по единому округу. В частности, места займут 36 представителей от «Единой России», 5 от КПРФ, 4 от «Новых людей», 3 от ЛДПР, 2 от «Справедливой России». Во фракции «Единороссов» оказался и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга будет первый зам мэра Рустам Галямов, пишет «Коммерсант Урал». Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение о смоге. Изначально предполагалось, что он рассеется к вечеру 28 сентября. Но «Уралгидромет» в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. В Екатеринбург прибыли 30 новых трехсекционных трамваев «Кастер». Всего город закупил 50 таких машин, остальные 20 привезут до 25 декабря. В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улицам Боевых дружин и Октябрьской революции. Должны были открыть 15 октября, теперь откроют только 15 июня следующего года. Речь о двух участках по улице Октябрьской революции и на пересечении Боевых дружин и Февральской революции. Как сообщили в мэрии, это связано с реконструкцией магистральной теплосети и кольцевого водопровода. Объехать перекрытие можно по маршала Жукова, Челюскинцев, Бориса Ельцина, проспекту Ленина. Общественный транспорт по закрытым улицам не ходит. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» завтра проведет матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ с Тольяттинской «Ладой». Начало встречи на УГМК-арене в 19 часов. Компания SpaceX сократила длительность первого орбитального полета корабля Starship из-за отказа двигателя. Вместо 10 полет продлился всего 3 часа. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
3: Настроение осень,
4: климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Регинес».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет 21-22, солнечно. Север области тоже вроде без осадков. Северо-Уральске плюс 20-21 и облачность переменная. Чуть сильнее облачность выявили, плюс 19-20.
0: А в Екатеринбурге сегодня ясно, солнечно, понятно, без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. А температура днем плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинес» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинес» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Катапульта.
4: Жуть какая. И долго это будет?
3: 4 часа.
4: Мать твою!
5: Утреннее шоу
3: «Катапульта»
5: на радиопилота.

0: Сегодня у нас вторник, 29 сентября. За окном приятная солнечная погода, плюс 9, ну а днем обещает до плюс 20. Красота.
1: Унца. Здрасте, друзья. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз, Новыч, Королев. Те, кто проснулся, себя ощущает, поздравляю, осень золотая продолжается, бабье лето продолжается.
0: Бабы никак не хотят от нас уходить.
1: Осталось, да? Недолго вообще, скоро уйдут. Но и важное объявление, друзья, все, кто решал школьный квест. Вот, можно приходить за призами, дорогие родители и дети, наконец-то мы получили подарки для участников нашего школьного квеста 26-го года, и все, кто участвовал, решал его, могут приходить к нам за подарками, сами будете выбирать понравившийся дизайн своего подарка, а приходить надо к нам в офис на Ленина, 41, третий этаж, офис 303.
0: У секретаря
1: вам, все,
0: да,
1: вам выдаст.
0: С понедельника по пятницу в будние дни с 11 до 17. Можете со школьником прийти, можете,
1: да,
0: сами.
1: После школы как раз забежать, либо на обеде. Угу. Ребята, тем временем статистика. Ну-ка. Печальная на самом деле.
0: Что
1: о том, что бедность мужчин стала главной причиной разводов в России за последние полтора года. Это вот статистика конца 25-го.
2: Ну, что его тянуть?
1: И 26-го.
0: Значит, ну, типа нет, тут, семью тут
1: короче,
0: что
1: смотрите, бедность? Понятие бедность очень растяжимое. Вот в чем прикол. Просто как выглядит срез опросов среди нескольких тысяч.
2: А ну,
1: финансовое
2: бедность?
1: Положение партнера для женщин оказалось важнее эгоизма, между прочим. То есть, если он эгоист, абьюзер, но при этом с баблом, все стерпим.
2: Потерплю.
1: Все
2: стерпим. Понятно.
1: Около 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля. Это 21%. 72% хотели бы видеть рядом партнера с премиальной машиной. Ну, то есть, видите, какое получается этот противовес какой. То есть, если у него тачки нет, то все, пошел лесом, полем.
2: Внимание. Ну, подожди, это когда ты с ним знакомишься и только-только вот
1: да нет,
2: смотришь
1: и
2: на ситуацию.
1: Или
2: когда
1: на самом
2: вы
1: деле уже
2: процессе...
1: как бы вообще в процессе и с отношениями уже. Да, там даже до процесса может не дойти, если у него тачки нет. Ребят, пардоньте, а что делать тем, у кого и мозги, и душа, и все на месте, но при этом у него нет машины, уж тем более премиальной. Это кто? Это нелюди, что ли? Это что, отбросы?
0: И вопрос сразу к вот этим девушкам, которые так отвечают. Вам нужен кто, мужчина или водитель
1: Короче,
0: личный?
1: Короче, был опрос еще по весне 2026 года о том, сколько должен зарабатывать... Вот это любимая тема, знаешь, которая на Патриках все время продвигает. Сколько должен зарабатывать мужчина? Вы не поверите.
2: Сколько?
1: Все почему-то, вот около 70% женщин в возрасте до 25 лет уверены, что мужчина должен зарабатывать в районе 500 тысяч рублей в месяц.
0: Чистый доход.
1: Значит, внимание, я открою тайну, бедные дамы. Людей, которые в России зарабатывают 500 и более тысяч в месяц, меньше 1% населения в стране. Угу. Значит, где этот 1 и менее процента обитает? Вот это вопрос открытый. Внимание.
0: Они уже все прикормленные, все, знаешь, приголубленные.
1: Да, в целом, люди, которые зарабатывают больше 100 тысяч, не превышают и 10% населения. То есть, это, грубо говоря, 10, вернее, 100, 200, 300, 500 тысяч и так далее. Их всех меньше 10% мужского населения страны. А остальные-то они, кто для вас, хочется спросить, женщины?
0: Запасной аэродром или
1: что? И да, и как бы вопрос еще один открытый. Если к мужикам такой требование, то как бы женщины-то вы из себя что тогда должны представлять? Я все поголовно-то...
2: Да у нас к себе завышенные требования.
1: Ну просто 72% женщин уверены, что он должен иметь премиальный автомобиль, это иначе у него не будет жизни. А ты-то тогда, ну, я так понимаю, королева красоты.
2: А ты муза.
1: Муза?
0: Не, мне на этом фоне понравился другой опрос. На прошлой неделе я его видел, не знаю, обсуждали вы или нет, то, что москвички в большинстве своем, ну, кто в Москве живет, не коренные.
1: Готовы содержать, да, мужиком.
0: Где ты, моя москвичка? Я готов выезжать к тебе.
1: Ну, и так, для интереса тем, кто все-таки упирается в вопрос автомобиля, что он обязательно должен быть, к 30-му году Росстат уже обнародовал статистику, что меньше 7% россиян смогут вообще себе позволить автомобиль. С добрым утром, друзья! Мы сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Верю, не верю». Женщин очень ждем. И мужчин. Звоните 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
10: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
11: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
12: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
13: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
14: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
15: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
16: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
18: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.13 в Екатеринбурге. На Радиопилот конкурс «Верю, не верю». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: У нас на связи Полина, она тренер по художественной гимнастике. Полина, привет.
4: Привет.
5: Да, здравствуйте.
3: Полиночка, сколько у тебя возраст детишек занимающихся?
5: Мы вообще занимаемся с детьми от 3 лет и старше.
3: А, слушай, это какая-то спортивная школа, я имею в виду государственная или это частная?
5: Это спортивный клуб.
4: Это как?
3: Частный. Частный спортивный клуб. Да. Слушай, на соревнованиях выступаете? У вас командные выступления или одиночки?
5: Конечно, выступаем. Есть и групповые упражнения, и личности.
3: Это прикольно, я всегда радуюсь, когда у меня просто у друзей дочь занимается как раз, они там в группе выступают, и у них такие группы поддержки, вообще ни один вид спорта, вот чтобы вы понимали.
4: Это самый красивый вид спорта,
3: подожди секунду, ни один вид спорта, даже хоккей и футбол, не отличается такой сплоченностью болельщиков, как художественная гимнастика. Вот там они прям, они и форму себе шьют, и с помпонами на трибунах пляшут, и болеть все ходят. У них всегда самая лютая посещаемость на соревнованиях. Поэтому, да, вы классным видом спорта занимаетесь. Против вас сегодня играет Стас. Стас изделие из камня делает. Станислав, здравствуй.
6: Привет, пилотики.
4: Столешницы или украшения какие-то?
2: Столешницы, по-моему, ты делаешь, да?
6: Да.
2: Я по пилотикам тебя уже помню.
3: Скажи мне, пожалуйста, Стас, а ты вообще каким-нибудь спортом занимаешься, нет?
6: Раньше танцами занимался.
3: Так а что же сейчас-то тебе мешает танцевать?
2: Ты как Колян по Садоболь танцевал или что?
3: Только не говори, что у тебя времени нет заниматься спортом. Вот серьезно.
4: Танцами.
6: Со столешницами-то много не потанцуешь.
3: А при чем тут столешница?
4: Ну, танцы на столешнице, ну, нормально.
2: Короче. Или плохому танцору столешница мешает.
3: Стас, надо что-то делать, надо подвижный образ жизни восстанавливать. Сейчас будем играть с вами. У нас для вас есть 3 утверждения, вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто 3 правильных ответа соберет, тот приз получит. Начнем. Мы утверждаем, сейчас сразу 18+, что на обложке первого номера журнала Playboy была Мерлин Монро. Ее фотка. Веришь, Полина?
5: Верю.
3: А ты, Стас?
6: Нет, не верю.
3: Дальше.
4: Мы утверждаем, что писцина – это элемент рыцарского доспеха для защиты паховой области воина, чтобы вот писцина, это место, да, прикрывать.
2: Береги писцину.
3: Металлическое ведро такое.
2: Верите?
5: Не, я не верю.
3: А ты, Стас?
6: Верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что кошка по-чешски будет коучка. Верите?
3: То есть у них реально фильм «Женщина-кошка» шел как «Женщина-кочка»?
2: Да.
3: Баба-кочка?
5: Кыс-кыс-кыс. Я верю.
3: Ты веришь. Так, а Стас?
6: Не верю.
3: Теперь давайте разбираться. В общем, что касается Мерлин Монро, действительно, она первой была на обложке «Плейбоя». Первый журнал именно с ней, собственно, и вышел. Это исторически было.
4: Да, хотя
3: важно.
4: Говорили, что вот он там сделал Хью Хефнер прямо на коленочке. Первый журнал-то выпустил
2: Мне кажется, он ради нее и выпустил.
3: Мерлин Монро надо было еще как-то договориться с ним.
2: Это, если что, был 53-й год. Я даже нашел этот журнал.
4: Не писциной закрывали доспехи свои воины, рыцари. На самом деле, чем-то другим. А писцина – это водоем для разведения рыбы. Потому что пис это рыба с латинского. Да, и это никакого отношения не имеет к рыцарям.
3: Ну и, наконец, с кочкой.
2: А все просто с чешским языком. Кошка по-чешски на самом деле будет кочка.
4: Мы даже как-то это обсуждали в эфире.
3: Полина, ты остаешься на связи, я тебе расскажу, как призы забрать. Стас, ну я не знаю, может уже не на радио пилот просто пробовать призы выигрывать. Все, сколько, полгода ты не можешь выиграть, да?
6: Наверное, да.
3: Станислав, ну, значит, тогда жди. Не твой сегодня.
2: Лотерейные билеты пока не покупай.
3: Кричи, катапульта. Хорошего тебе дня, давай. 3-4.
6: Катапульта.
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Мам, смотри, что могу.
9: Лето как будто и не заканчивалось.
10: Завтра снова в Лимпопо.
9: С такими скидками хоть каждый день.
11: Позитив не за горами.
8: А на горках.
11: В аквапарке «Лимпопо». Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке «Лимпопо». Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: Рогоз. Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
2: Доброе утро, 8:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Вчера состоялся легендарный матч. Пор против но. Эти афиши еще, знаешь, вот они сделали не но вес пор, а вот пор против но.
3: А что за...
2: Порно. Вот, и Португалия играла против Норвегии.
4: Да. Это сокращенно на английском, да-да-да. Так странно называется.
2: Ну и еще ситуация произошла впервые с 2008 года, то есть последний раз такое было 18 лет назад, Роналду, ну, за Португалию, да, весь матч сидел на скамейке запасных.
4: А что, у него нога болела?
2: Нет, ничего не болело, просто главный тренер планировал выпустить Роналду на поле в последние 30 минут, но почему-то передумал, и Роналдушка весь матч просидел, скучая,
4: бедняжка.
2: И после финального свистка пошел прямо в раздевалку, не присоединился даже к остальной команде, которая благодарила болельщиков на поле.
3: А кто победил-то? Команда
4: Португалия выиграла.
2: Да, Португалия
4: без
2: выиграла.
4: Без него причем.
2: Да, без него. Ну, и вот он уже допустил, что может завершить свою футбольную карьеру по окончании текущего сезона, но и намерен посвятить время отдыху, путешествиям. Все нормально.
4: Ну, давайте признаем, товарищу Роналду уже 40+. Скорости уже не те, и реализация тоже уже не та.
2: Ну, нормально, он играет. Просто почему его не выпустили? Ну, совсем. Всем вот весь матч на скамейке запасных.
3: Слушай, но ему уж доказывать-то ничего никому не надо. Просто если он игрок командный, а он должен быть командным игроком, без разницы, на бровке ты находишься, в раздевалке или на трибуне, ты все равно с командой. Понятно, что ты хотел поиграть, но раз команда и без тебя справилась. Может тренер так с ним и посоветовать. Обычно с такими игроками тренера разговаривают из разряда: это, что, пойдешь? Ну, парни и так играют. Пускай нормально все у них и так. Ну, все, давай поболтаем, завтра созвонимся. Вот такие разговоры. Просто он же сам приходит, он же разговаривает на поле. Он во время чемпионата мира, он же прям снимали крупно разговор его, он с кем-то из молодежи, против которой играли, он в прикрытии работал, и он подбегает такой, говорит: слышь, здорово. Тут такой: блин, ты легенда. Он говорит: да ладно, я уже старый, а ты молодой, быстрый, я за тобой не успеваю. То есть они уже, ну, на таком уровне находятся, когда там, знаешь, вот эти сидел, не сидел и так далее. Да, расстроился, что, наверное, не побегал. Ничего, побегает с детьми-то со своими потом.
2: Ну, а сейчас новости для тех, кто не на скамеечке любит посидеть, а в туалете, на фаянсовом.
4: Это мы. Мы такое любим. Давай, что?
2: Это тревожный звоночек, друзья. Это говорит, скорее всего, что вот это любят делать абьюзеры и домашние тираны. Они могут часами сидеть в туалете, используя этот, ну, туалет, да, как способ избежать семьи, бытовых обязанностей. Получается, как бы, что и предъявить-то ты как бы не можешь же человеку, что это физиологические потребности же, да, предъявить не можешь. И вроде как бы он там сидит, как в офисе у себя.
4: Но пока он там сидит, он тебе не мешает.
2: И надолго может зависнуть же в соцсетях, смотреть видосы, отдыхать от жены, детей, домашних дел.
3: А при чем тут абьюз? Я что-то понять не могу. То, что он лентяй, да.
2: Да,
3: согласен.
2: Ничего.
3: Так у меня дети точно так же поступают.
2: Вот
3: абсолютно точно так же. Ребенка отправляешь, знаешь, там, магазин, я не знаю, или там полы помыть. Ребенок такой: я в туалет. И все.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
5: Реклама.
8: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
9: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Дом сдан.
10: «Хавейл» в CS Motors покупаем без вопросов. «Космонавтов 3». Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
12: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Предложение от ОСЗ «Атом» Южногорска. ИНН 667-219-2671. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта. «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
13: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
14: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
13: Это не ремонт, а праздник какой-то.
14: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.

0: 47-201-5533.
1: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru. ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
2: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
3: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8:32 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП-центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, рассказывай.
2: Так, начнем с самых длинных пробок. Самые длинные пробки у нас что-то в районе объездной между Юго-Западом и Щербакова. Первая пробка – это пробка до Амундсена со стороны Московской и со стороны Чкалова, и со стороны Московской оба конца жгут, и там еще и авария где-то посередине в сторону Амундсена, если от Московской ехать. Также напротив Ботаники хвост торчит по объездной, вообще на самом деле практически с ювелирки стартует вот эта пробка до светофора на Базовом. Мы вчера обсуждали этот вопрос, что там с настройками поменялось такого, что вся объездная стоит в пробище. Ребят, надо что-то менять, затруднение в движении. И также на Щербакова, начиная от Уктуса и, ну и, соответственно, выезда со стороны Рощинской, практически до Самолетной, также подстаивает Белинского в направлении центра города, перед Щерца особенно. Затруднение в районе Восточной Куйбышева и Восточной Декабристов, оба направления. Восточная еще стоит перед Первомайской, Малышева и Ленина. Затруднение в движении также в районе вокзала, первый километр. Ну и в целом со стороны фронтовых бригад и Уралмаша все не сладко. Затруднениями в движении серьезными Победы, Машиностроители Кировградская, участок Космонавтов до метро Уралмаш. Опять трэш полный на Шевской перед фронтовых бригад, по фронтовых бригад, соответственно, на примыкании старых большевиков тоже проблема. Выезд Цельмаша, чтобы вы понимали, стоит от Войкова, короче, то есть от Красных Командиров прям плотничком. В обратном направлении, если от кладбища ехать, там еще и авария в направлении Эльмаша. Также затруднения в движении на Советской, сложно на Сулимова, если вот прям на Пионерку так пристально смотреть. Со стороны Виза и со стороны Юго-Запада все очень плотно в районе Шаумяна. И сама улица Шаумяна упакована там напротив парка опять. Че, возле моего дома? Возле Громова авария, поэтому там повнимательнее. Чкалова тоже на выезд стоит. Стоит Московская. Там еще с утра было сообщение по поводу того, что стоит из-за светофора, не работающего на Московской Щерце. Отдаленные районы, выезд Широкой речки перед объездной. Дегенина, Краснолесье, Амундсена, Краснолесье, Амундсена, Ванцовского жгут. Поэтому, пожалуйста, ребята, заранее выезжайте. Пробок много, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литер И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. 237-104. Вы можете уже сейчас дозваниваться в прямой эфир. Мы ждем ваших звонков. И, конечно, обращаюсь ко всем, кто сейчас в пробках стоит. Это самое пробочное время, конечно. Огромная просьба. Друг другу как-то человечнее, спокойнее. Будьте, пожалуйста. Впереди еще длинная осень, потом длинная зима, нам все это вместе как-то жить. Пожалуйста, на дорогах меньше нервов, не меньше нервов. Ну, либо выезжайте заранее, чтобы этого всего не видеть. 237-104, пожалуйста, набирайте наш номер. Кстати, почитал тут это в некоторых сетях различные сообщения по поводу закрытия байкерского сезона. Я выскажусь на эту тему. Кто на связи у нас? Алло.
3: Алло, доброе утро.
2: Да, доброе. Привет, слушаю тебя.
3: Александр, подскажите, пожалуйста, вот интересует машинка Ума 7, которая гибриды.
2: Семерка или пятерка?
3: Пятерка. Пятерка, да.
2: Где ты там семерку-то нашел? Ну, это, знаешь что, сейчас самый катаемый автомобиль в тест-драйвах. В курсе?
3: Да, вот я поэтому и спрашиваю. Очень даже интересно.
2: Ну, что интересно? Яндексовский проект, в который много вложено. Очень он интересен для тех, кто, собственно, является владельцами транспортных компаний. Мы с ними много обсуждали еще по весне и началу лета, когда только-только, значит, машины начали приезжать. Сейчас, конечно, к этим пятакам большой интерес со стороны обычного населения, но честно тебе скажу, то есть, если мы рассматриваем при всех программах, там, субсидиях и так далее, это уже интересно. А если мы рассматриваем вот так вот, приди, там, с чемоданом денег, ну, цена какая-то очень интересная получается, странная как минимум. Вот. Если мы будем акцентировать внимание на том, как она будет в городе ездить, да вполне нормально. То, что в ней сразу все сервисы, включая там коннекта с твоим смартфоном, умными колонками везде и так далее. То есть, понятно, вся вот эта яндексовская структура в нее вложена. Это очень удобно. И это подкупает. То, что она гибридная и в городских условиях, она действительно будет иметь определенный успех, это факт. Но при развитии инфраструктуры, я даже знаю ребят, которые готовы там с точки зрения транспортной эффективности эти инфраструктурные точки развивать, ставить доп-зарядки, там еще какие-то вещи и так далее. С точки зрения ремонта обслуживания пока вопросики, потому что, ну, тут вопрос открытый, насколько у нас технический персонал вообще справится с подобными машинами. И надолго ли этого всего хватит в плане надежности? Вот это вопрос, пожалуй, самый первостепенный. Но то, что спрос на эти машины уже достаточно большой, еще на этапе, скажем так, внедрения в рынок, это факт. Катаются они как не в себя, и интерес к ним повышенный. Внутри сделано средненько, ну, материальчики так себе, я думаю, ты понимаешь. Чуть поинтереснее, чем Эволют. Внешне, конечно, поприятнее.
3: Ну, огромное спасибо.
2: Пока не за что. Я, на самом деле, хочу поговорить с ребятами, которые уже в других областях их используют. Там более... Вообще, вот вся эта тема гибридов электричек, которые, скажем так, внедряются на территории нашей страны, она хороша тогда, когда у тебя либо климат подходящий, вот в южных регионах Эволют реально пер по продажам, и там ребята в такси их юзают, будь здоров. Простенький, достаточно экономичный и при этом неприхотливый, да. Но как только начинает понижаться температура, вот там в сторону Сибири, уедь на нем, там все, ну куда, какие пробеги? В минус 35, минус 40, да.
3: Что с этой... Батареи не обогревают.
2: А у батареи всегда проблема какая? Минусовые и слишком плюсовые температуры, экспресс-зарядки и прочие радости. Вот. Ну и у нас, мы вот буквально час назад обсуждали, к сожалению, инфраструктура пока еще развивается очень медленно.
3: Ну да, к сожалению, да.
2: Я для себя пока это вот рассматриваю просто либо как вспомогательный вариант, либо как такой, ну знаешь, игрушечка современная. Пусть и доступная.
3: Ну да, но не основной конь.
2: Если бы у меня стояла на работе зарядка, хотя бы на работе, А если на работе и дома, то тогда основной, почему бы и нет. У меня пробеги примерно вот как раз под такой транспорт.
3: Ну да, так вот то же самое. И на экстреле что-то слишком это, угу. Так, по городу кататься.
2: Ну вот вариант какой, либо у тебя у дома появится зарядное устройство, либо возле работы, тогда вариант рабочий. Спасибо тебе за вопрос.
3: Ладно.
2: Удачи. Покатайся тоже, кстати, свое впечатление составь. Следующий звонок принимаем. 237-104 у нас прямой эфир. Пожалуйста, набирайте. Оставайтесь на связи. Будем с вами разговаривать. По поводу байкерского сезона. Тут просто люди затеяли такую тему, типа, вот, перекрывали город, полчаса мы стояли, там, байкеры. Мы просто ножи закрывали сезон. Ребят, я скажу так. Ну, у нас закрытие... Ну, в крупных городах перекрытие вообще постоянно бывает. Ничего страшного. У ребят закрытие сезона это тоже надо уважать, у них своя культура. И, к слову, такие клубы, как вот там ножи те же самые, они ведь насаждают эту культуру правильно, а не просто там, знаете, погнали, погоняем. Нет, это ребята, которые выезжают, там взрослых людей очень много. Все по кайфу. Алло.
4: Алло, Александр, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Комтранс, капитан Т. Скажите,
2: не катался я на нем, честно. Вот еще пока только-только вот поступают вопросы по нему. Но скажу основное, вот мы обсуждаем периодически, а как это вот все будет продаваться на вторичке?
4: И вторичка, а сервис у них еще вот, обслуживать?
2: Я не обслуживаю, вот честно, туда вообще не вдавался в подробности. А у тебя конкретно какой вопрос? Ты купил машину и хочешь поехать или что?
4: Хочу купить. Вот рассматриваю, цена более-менее доступная, потому что газельки уже за пятерку переваливают. А они там в районе 2,5 можно взять.
2: Ну вот, как коммерческий транспорт, да, ты же работаешь, скорее
4: да,
2: всего.
4: Да, да, конечно.
2: Ну вот просто коммерческий транспорт всегда надо, ну, то есть рассматривать с двух сторон. Первый, сколько он ездит и тратит на себя, и третий, не будет ли он в сервисе стоять. При таком развитии, как у них, пока вот вопросик есть там в плане наличия запчастей каких-то, еще чего-то такого, текущего. Если это все тебя заверит, что прям все отлично... Ну, окей, да, цена действительно подходящая. И вопрос тогда первым, насколько ее хватит без поломок. Потому что машина в простоях, она не зарабатывает, а тратит. А тебе надо рабочую лошадку. Я по поводу «Газели» вообще, честно говоря, сильно удивлен.
4: Ну, да.
2: Ну, то есть откуда такая цена берется и для чего она такая, я тоже не понимаю, честно.
4: Спасибо,
2: Спасибо и тебе, удачи, друзья, благодарю за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй, вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
7: ЖК «Форум Парк» – это девелопер-форум. До новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
8: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
9: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
10: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
11: Учитель, как вы мудры.
10: Да это не я. Мне в букете сказали.
11: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
10: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
8: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-660-3000.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: В Монетке качество на высоте. Сардина Иваси Алант. 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.

0: Доброе утро. 8.53 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
2: Доброе утро. Руководители всех партий, прошедших в Госдуму, поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера. Ранее его поддержал президент Владимир Путин. В Свердловской области со следующего года вырастет взнос за капремонт. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Сейчас мы платим 18 рублей 81 копейку за квадратный метр. С 1 января взнос увеличится почти на 1,5 рубля и составит 20 рублей 29 копеек. Напомню, плату за капремонт поднимали в начале этого года на рубль 33, а годом ранее рост составил почти 3 рубля. В Свердловской области резко сократились сроки ожидания записи к врачам. В поликлиниках, которые участвуют в проекте «Перезагрузка», срок ожидания приема у терапевта сократился с 10 до 1,5 дней, к педиатру с 5 до 1, сообщили в региональном Минздраве. В горадминистрации Екатеринбурга прокомментировали отставку мэра. Алексей Орлов написал заявление о досрочном снятии полномочий. Его избрали депутатом регионального заксобрания. Сейчас он в отпуске, сообщили в мэрии. Орлов был избран в заксобрание от Кировской территориальной группы списка «Единой России» по единому округу. Он не входил в первоначальный состав кандидатов, но получил депутатское место после того, как губернатор Денис Паслер и герой России, участник СВО Максим Шалом,

0: отказались от своих мандатов, напоминают евроазиатские новости. Новый отечественный сериал «Мой папа – мэр» выйдет на одной из стриминговых площадок уже этой осенью. История амбициозного чиновника, который мечтает стать мэром, но его карьера рушится после скандала. Его снимают с выборов, увольняют и исключают из партии. В отчаянии он случайно сбивает 12-летнюю девочку Варю, воспитанницу детского дома. Она уцелела и начинает шантажировать его, требует помочь ей найти бабушку, а взамен играет роль идеальной дочери в его публичной компании. Точную дату выхода сериала назовут позднее, пишет Чемпионат.ком. Доллар на вторник 84.41, евро 96.25.
1: Это лето не вернуть уже.
2: Климат-контроль катапульты.
3: И о погоде. Спонсор прогноза ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет 21-22, солнечно. В Северной области тоже вроде без осадков. В Северо-Уральске плюс 20-21. И облачность переменная. Чуть сильнее облачность выведели, плюс 19-20.
3: А в Екатеринбурге сегодня ясно, солнечно, понятно, без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду, а температура днем плюс 17, плюс 19.
5: Пилот FM. Реклама.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.03 в Екатеринбурге. Вторник сегодня, 29 сентября. За окном приятная солнечная погода. Уже тепло, кстати. Уже можно прогуляться
1: хорошо,
0: без шапки.
1: Хорошо, хорошо.
0: В одной рубашке.
1: Да, всем здрасте. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз Новочек Королев. Если вы уже добрались до работы, ну это же здорово. Ну здорово, правда. Особенно для тех, кто едет к 10. Вообще все здорово складывается. А вот те, кто ехал в 8, конечно, не очень. Я тут, слушайте, смотрю кадры. Медведи ходят. Вон, опять на Розе хутор. Вышли-то прям к отелям, к набережной. Медвежонок там. Где-то
0: они
1: мама рядом ходит.
0: В поисках еды или что это?
1: Слушай, ну животные жгут последнее время. Вообще медведи постоянно, они сейчас, да, перед зимой зажираться пытаются. А как еще-то, кроме как к людям ходить? Понимаешь? И вот... А еще главное, кормит. Люди по набережной такие идут на Розе хутор, там мимо отелей. Ой, снимают, ой, Мишка.
0: А вот если мамка у него выйдет к таким туристам, да, там уже не посмеешься.
2: А если батя?
1: Батя с ним не ходит.
2: А где, кстати, батя? Вот почему ходят
1: мамашки? Не дай бог батя в виде шатуна объявится. Вот это да. Тут вот кот тоже показал себя.
2: В сапогах?
1: Значит, 45 минут в Турции кот оборонял квартиру своей хозяйки.
2: Это молодец, это вообще такой кот.
1: Да, он, короче, там женщины, грабительницы, вскрыли дверь квартиры в Стамбуле. Оказался за дверями непростой кот по кличке Мучизе.
2: Это вот настоящий Матроскин, вот он бы защищал.
0: Но... Он мейн-кун был или какая-то другая порода?
1: Нет, просто обычный гладкошерстный. Пушистый, бросался на воровок, бил их лапами, царапался, не пускал внутрь 45 минут. В итоге грабительницы ушли. Ну, все это потом по камерам посмотрели. Я не знаю, чем наградить такое животное. Правда.
0: Кошечку ему можно.
1: А вдруг там нечем уже?
0: Будь у меня такой кот, я бы, наверное, не женился.
2: С таким котом жизнь без кота не там.
1: Интересно, чем пахло от этих воровок, что он от них прям это...
0: Я другой видос видел, где тоже была какая-то бойцовская собака. И, ну, я не знаю, постановочный это был видос или нет. И про них грабитель квартиру. И собака ему просто игрушку принесла и такая, типа, давай играть.
1: Да
0: вот
1: нет,
0: тебе
1: это
0: защитник.
1: Золотистые ретриверы.
0: Да-да-да.
1: Все собаки как собаки, золотистый ретривер. Всех любит.
0: А может, она его не кормила, этого кота, неделю, и он такой...
1: Возможно. Это, кстати, неплохая сигнализация, но животное же, понимаешь? Жена как-то... Теперь надо вот, я не знаю, медаль ему вручить, что ли, или еще. Еще полквартиры ему отдать. Будем сейчас принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Это может знать каждый». 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно. Самолетный 47. Ты с визитом не тяни. Специалистам позвони. Набери 201-5533.
10: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
11: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
12: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
14: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.12 в Екатеринбурге. На Радиопилот прямо сейчас конкурс. Это может знать каждый, его спонсор, застройщик, компания «Практика».
3: На связи у нас Юля, воспитателем работает. Юля, привет.
4: Доброе утро.
3: Юль, скажи мне, пожалуйста, а есть какие-то аффирмации, которые вы себе прям... каждый день для настроя. Но я честно, я иногда со своими-то детьми не вывожу.
0: Дети, цветы жизни.
3: Да,
0: они прекрасны.
2: Они окупятся
3: потом. Со своими детьми иногда так хочется вот...
0: Так это со своими, а с чужими, видишь, может, как-то по-другому.
3: Не, правда, как вот вы себя настраиваете на работу? Что вы себе говорите?
4: Что мы себе говорим? Что... и дети группы, это те же наши дети.
0: Юль, а вот сейчас прошла новость, что детей не будут больше обучать читать, и в основном будет ставка на культурный код. Изучать там, не знаю, песни, всякие
3: культуру,
0: танцы.
3: И так культуру и так далее.
0: А читать это вот дома давайте учите, а мы руки опускаем.
3: Вам уже какие-то директивы приходили?
0: Да.
4: По этому поводу нас
0: еще
4: не собирали, но мы в любом случае учим всему помаленьку.
0: Вот.
4: В общем, получается, на выходе готовый ребенок.
3: На выходе.
0: Ну, к школе.
3: Это хорошо. Плюс еще же в последние годы, в последний год группы, там начинают на подготовишки же дети ходить, так что там попроще. Давайте поиграем. У нас этот месяц добиваем мы вопросами про Екатеринбург. Три вопроса снова о Екатеринбурге, интересные факты там и так далее. Ответишь правильно, приз будет твой. Начнем игру.
0: Какого памятника не существует в Екатеринбурге?
3: Памятника Майклу Джексону, памятника братьям Люмьер или памятника Мадонне?
4: Та-дам. Второй вариант.
3: Братьям Люмьер? Братьям Люмьер нет памятника.
4: Да.
2: Ага. Нет. А остальные
0: Мадонна
2: памятники где
0: Майкл
2: находятся?
0: Джексон,
3: а, да,
0: где
3: Майкл Джексон и Мадонна, где они?
4: Майкл Джексон, по-моему, точно есть. Вот насчет второго и третьего варианта я не уверена.
3: Надо выбрать какой-то один.
4: Ну ладно, давайте третий вариант.
3: То есть Мадонне нет памятника? Не нашлось места. И это правильный ответ, действительно.
0: А братья Люмьер это...
3: Около космоса. Возле космоса его краской обливали за всю зиму трижды, по-моему.
0: Да-да-да. И второй вопрос. Кто из этих политиков удостоил Екатеринбург своим визитом?
3: Рональд Рейган, Мао Цзэдун, Уинстон Черчилль.
2: Ну, тоже такой известный факт.
3: Кто у нас был?
0: Ну?
3: Черчилль, Рейган или Цзэдун, а?
4: Еще раз повторить варианты.
3: Мао Цзэдун, это китайский лидер, в свое время был очень такой знаменитый. Рональд Рейган, это президент США, если что, актер тоже. Или же Уинстон Черчилль. Но английский премьер.
0: Вот этот визит был, когда Екатеринбург был к Свердловскому.
3: Ну
0: понятно,
3: да,
0: да,
3: конечно.
0: Дело, да?
3: Да.
4: Ой, ну давайте попробуем.
3: Ну.
4: Второй вариант.
3: Какой?
0: Какой второй?
3: Скажи,
0: имя?
3: Пожалуйста, вслух. Мы не ориентируемся по цифрам, у нас дислексия.
4: Американский.
3: То есть Рональд Рейган приехал в Советский Союз и такой «Хочу в Екатеринбург». Везите меня в Свердловск.
2: В смысле, тут нет еще плотинки. Давайте делайте.
3: Да, да. Не, ну серьезно.
0: Ну, а что,
3: советское время, холодная война.
0: Ну а что?
3: Рональд Рейган, президент, самый разгар холодной войны.
4: Алло.
3: Алло.
0: Вот и мы, алло.
3: Вот алло, алло. Ну серьезно, да.
0: Юль,
3: давай, считай до трех с тебя вариант. Кто, китайский лидер, английский лидер или американский? Кто у нас был? Юля, считаю до трех. Себя ответ. Раз, два, три. Понятно,
2: кажется,
3: и сорвалась. Да.
2: Нас, да.
3: Жаль, Юленька, но все равно ответ она давала
0: да,
3: неправильно.
0: Конечно. Кто хочет со второго вопроса зайти в игру?
3: Давайте, кто на связи? Алло.
2: Привет.
5: Привет, доброе утро, Олег.
0: Доброе.
3: Олег. Ну и все-таки, кто из лидеров-то у нас был?
5: Ну, я не знаю, но пускай будет Мао.
3: Ну, естественно. Ну, с китайцами же дружили,
0: да,
3: там же тоже
0: ты,
3: Советский
0: конечно,
3: Союз.
0: Конечно, всегда мы с ними дружили. 1950 год.
3: Да, да. Молодец.
0: Был
3: никакой
0: он на...
3: Рейган, никакой
0: да,
3: там
0: да,
3: Черчилль
0: да.
3: к нам не... Да. Еще был Фидель. Но это было попозже.
0: Да, был на Уралмашзаводе он. Ну,
2: а
0: общем...
2: потом, да, Фиделями называли детей у нас очень долго.
3: Ну что, давай, заключительный вопрос.
0: Так, а куда его? А вот, Екатеринбург – один из ведущих театральных центров России. Сколько в нашем городе театров?
2: Это как официальных, ты думаешь, да? Если что.
3: 57, 67, 77.
0: Ты же уже 6-7 вот там.
3: Да, 6-7. 5-7, 6-7, 7-7, да. Сколько у нас?
5: Ну, давай попробуем... 57.
3: 57.
5: Нет, 67. Давай 67.
3: Посерединчике
2: 67.
3: Решил.
2: Ни туда, ни
3: сюда. 6-7. Да. Но не принес он тебе победы, к сожалению.
0: Ну, может быть, с какими-то домашними театрами. А официально?
2: Театр одного зрителя.
3: С домашними театрами, особенно в конце четверти, у нас, знаешь, и 300 тысяч выйдет. Но, в общем, тут ты не прав. 57 театров официально у нас зарегистрированных. Поэтому ничего страшного, зато теперь знаешь. Кричи «Катапульта» и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
5: «Катапульта»!
1: На «Радиопилот». Информация на правах рекламы. А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель. Ага. Руководитель, да.
2: Это я. Доброе утро. 9:23 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». У нас же президент скоро отмечает день рождения. Ну, еще я тоже отмечаю.
3: Еще подарок?
2: Что
3: так скромненько-то?
2: 7 октября.
3: Мы с президентом.
2: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
0: Хореографию мы готовим.
2: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
3: Вытачиваем.
2: Да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
3: самогуды?
2: Натягивают струны. Ага. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную. Роспись там, фамильное древо, виды Тверской области. Ну, короче говоря, гусли, самогушли. Как,
0: на них любые
2: как
0: можно
2: Путин,
0: будет сыграть.
3: Как
2: в сказке.
3: Да.
0: Ты неси меня, река, на
3: я тут недавно
0: сыграть.
3: Пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли. Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой? Я говорю, струнный. Он, давай, показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывай.
0: Давай не гусли тут.
3: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
2: вот,
3: нет.
2: Вот,
3: я говорю,
2: что понимаешь?
3: Это гусли.
2: Гусли?
3: Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи. Чего интересно они с ними делать будут.
2: Да. А тем временем... Ну, как бы, как версию, давайте просто рассмотрим такую версию, что, возможно, алкоголики одни из самых счастливых и успешных людей. Об этом, кстати, заявили психологи. Не все, одна часть психологов в этом уверена. Потому что они, алкоголики, закрыли все свои внутренние дефициты, допустим.
0: Так,
2: и поэтому чувствуют себя по-настоящему счастливыми. Какие дефициты? Я не понимаю. Короче, после работы, да, типа, можно, раз психологи разрешили. И вот, честно говоря, конечно, очень сомнительно, но окей, как говорится.
3: Я скажу, в чем прикол, почему она именно так считает. А новая статистика же была. Это у нас с тобой картинка алкашей в голове, она немножко другая.
2: Я это просто люблю.
3: Не, я в том плане, что у нас с тобой картинка алкашей, это кто-то подзаборный такой, знаешь, там и так далее. А в последние 10-15 лет картина кардинально изменилась, и люди, которые планово, постоянно употребляют достаточно крепкие или там дорогой просто алкоголь, а их выросло количество в десятки
2: вообще
3: раз.
2: Вообще все побросали пить вообще.
3: Так это не все, поверь мне. Вот, просто если человек может себе позволить винище там за полтора, он как бы, ну, уже действительно некоторые дефициты свои поперекрывал. Это факт.
2: В этом смысле, да.
3: Это да, то есть он действительно уже чего-то добился и тому подобные вещи. Просто это статистика по городам. А вот по другим населенным пунктам там другая статистика. Там такие ребята есть проработанные.
4: Утреннее шоу на радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.

0: они.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
2: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Южный сад цветет осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
5: Катапульта.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:35 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АГПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек Морозов уже на своем посту, готов рассказывать, где в городе пробки. Давай, тебе слово.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, по-прежнему на объездной трэш, что творится в направлении Щербакова со стороны юго-запада. Тут прям весь участок от ювелирки страдает, да, и жалобы были все утро на светофор на базовом, и вот все равно под развязками там пробка, и, к сожалению, участок печальный. Затруднение в движении на всем протяжении участка улицы Московской от развязки до Щерса, также затруднение на Чкалова через юго-запад до Шаумяна, в районе Шаумяна на Серафимы Дерябиной, такая же история. Тоже неприятности на улице Репина. Сначала в районе Радуги, потом при выезде со стороны Репина новых застроек в направлении Металлургов и развязки на Гурзуфской. Также затруднения на Репина в районе Университета связи. Сложный трафик в объезд с Гурзуфской на Радищево. Затруднения в движении продолжаются на первом километре Космонавтов. Трэш, что творится на Шевской. Выезд с Эльмаша упакован до промышленного проезда. И стоит все практически от красных командиров. То есть вообще практически вся Шевская скована. С затруднениями в движении есть и участок Восточный Декабристов. Но по сравнению с Шевской это, конечно, ерунда. Поэтому вот если вам надо, например, на юго-запад или с юго-запада по объездной на Щербакова, готовьтесь, там прямо трэш. Ну и, конечно, будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Пилот.ФМ.
1: Реклама.
2: В Монетке осень выгоды. Форель 1 килограмм 749 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
4: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
5: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а праздник какой-то.
5: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта!

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
7: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
8: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
9: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
10: О, специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
2: Доброе утро. С октября в России вступят в силу новые правила и тарифы. В частности, повысятся коммунальные платежи, а размеры ставки семейной ипотеки будут зависеть от количества детей. В Екатеринбург прибыли 30 новых трехсекционных трамваев.

0: По словам юристов, от
1: 0-1-2-5-3-3. Просто колеса ру, звони.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Высший пилотаж.

0: 11:28 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Ну что, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 3 балла, есть затруднение. Постоять придется на Космонавтов от Тартинской до Мельковского. На Посадской небольшая пробка от Белореченской до Репина. Также стоят машины на Щербакова от Самолетной до Павлодарской. Шевская стоит в районе промышленного проезда. В центре неожиданно пробка на Ленина от Московской до 8 марта. И ИКАД стоит от 16 километра до улицы Высоцкого. А в целом же в центре, если не считать проспект Ленина, более-менее свободно, можно проехать. Аварий нет, с чем я вас и поздравляю. Успевайте добираться на работу по делам. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.
4: Высший

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Prime Service.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Президент скоро отмечает день рождения. Ну, еще я тоже отмечаю.
4: Ты что, подарок что-то
3: открываешь?
4: Что так скромненько-то?
3: Начнем 7 октября.
4: Мы с президентом.
3: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
4: Хореографию мы готовим.
3: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
4: Вытачиваем.
3: Да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
4: самогуды?
3: Натягивают струны. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную. Роспись там, фамильное древо, виды Тверской области. Ну, короче говоря, гусли, самогушли. Как,
4: на них любые
3: как
4: можно
3: Путин
4: будет сыграть.
3: Как в сказке.
4: Да. Ты неси меня, река.
5: Я тут недавно пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли. Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой? Я говорю, струнный. Он, давай, показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывай.
4: Давай не гусли тут.
5: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
3: вот,
5: нет.
3: Вот объясни,
5: я говорю,
3: все, понимаешь?
5: Это гусли.
3: Гусли?
5: Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи, чего интересного они с ними делать будут.
3: Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
3: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
2: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистом.
11: ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химаш».
12: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
11: Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71.
12: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214.
11: «Атом».
12: 105 тысяч за квадратный метр.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
12: «Атом». Создаем поводы любить город, а продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Президент Владимир Путин засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе. Подписан соответствующий указ. Конфиденциальными признаны сведения об экспорте компании, переработке НПЗ и продаже бензина и дизеля на бирже. По словам источника газеты «Коммерсант», ограничения затронут прежде всего аналитиков ТЭК, СМИ и агентств, тогда как участники рынка доступ к необходимым данным сохранят. В Свердловской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ. За неделю заболели более 31 тысячи человек, почти на 5% меньше, чем недели ранее, и на 19% ниже среднего многолетнего уровня. Больше половины заболевших дети. Преимущественно среди возбудителей ОРВИ преобладает сезонный риновирус, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. В Екатеринбург прибыли 30 новых трамваев «Кастор». Всего город приобрел 50 трехсекционных трамваев модели

0: сентября. Но Уралгидромет в понедельник скорректировал прогнозы и предупредил свердловчан о том, что условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, сохранятся до среды. Сборная России по футболу сегодня проведет товарищеский матч с командой Ирана. Игра пройдет в Казани. Стартовый свисток в 19:30 по московскому времени. За последние годы Россия и Иран играли дважды. В 2023-м в Тегеране матч завершился в ничью 1-1, а в 25-м в Волгограде Россия победила 2-1. Следующий товарищеский матч с Намибией национальная сборная проведет в Екатеринбурге 3 октября, а с Нигерией в Нижнем Новгороде 6-го. Доллар 84,41, евро 96,25.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра обещают нам в Екатеринбурге переменную облачность, днем без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 17, плюс 19.
2: «Пилот-ФМ». Реклама.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, Хане.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: акция. Впервые на Урале выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев, Манерка, Юмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на Planeta.tc.
3: Мам, смотри, что могу!
4: Лето как будто и не заканчивалось.
5: Завтра снова в Лим-Попо.
4: С такими скидками хоть каждый день.
2: Позитив не за горами.
3: А на горках!
2: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
6: Свет,

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Реклама.
1: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
2: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП КУРТАЕВ Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-813-308-48.
6: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
7: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
5: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum.defisgd.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
2: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
1: Это не ремонт, а праздник какой-то.
2: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
6: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
7: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Сималенд.ру.
8: УК Сималенд, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
12: Ого!
13: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
1: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
2: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
5: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Трейл Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: находится в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное заксобрание. Об уходе Орлова с поста мэра стало известно 28 сентября. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Эти слухи появились летом. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи чушью собачьей, а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Я». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. О цветущих кустарниках рассказали горожане. Ботаники отмечают, что это не характерное поведение для шиповника. Обычно он цветет весной и летом. Из-за того, что летом было много дождей, а август выдался холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура воздуха стала достаточно высокой, шиповник зацвел, поясняют специалисты. Больше половины россиян делают спонтанные покупки в интернете. При этом почти каждый второй связывает скорость покупки с ценой товара. Дешевому варианту при сравнении отдадут предпочтение 40% участников опроса. 31% в первую очередь смотрят на рейтинги и отзывы. Доллар 84,41, евро 96,25.
1: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на самолетной 47. Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность, днем без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 5, днем плюс 17, плюс 19.
2: «Пилот FM».
3: Реклама.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Спонсор дневного драйва на Радио Пилот ИП Тугушев Мнир Каюмович. Антикварный салон «Антарес» на Малышева, 15.

0: Реклама.
1: Сенсация! Впервые на Урале. Выставка-продажа антиквариата 19 века. Мебельные гарнитуры, буфеты, шкафы, тумбы, кресла, столы и стулья. Уникальные фарфоровые статуэтки известных мануфактур. Гарднера, Кузнецова, Корнилова и Попова. Салон «Антарес», Малышева, 15. Вход свободный. Сайт aukcion-antares.ru. ИП Тугушев Манир Каюмович. ОГРНП 321-665-8067-648.
2: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
3: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Симолэнд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали, скажи адрес.
5: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
7: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
6: Это не ремонт, а праздник какой-то.
7: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
11: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
11: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
12: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
13: Отрел Групп. Огрин 110 665 801 36 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Президент скоро отмечает день рождения. Ну, еще я тоже отмечаю.
4: Ты что, подарок? Что так скромненько-то?
3: 7 октября.
4: Мы с президентом.
3: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
5: Хореографию мы готовим.
3: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
4: Вытачиваем.
3: Да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
4: самогуды?
3: Натягивают струны. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную. Роспись там, фамильное древо, виды Тверской области. Ну, короче говоря, гусли, самогушли.
5: На них любые можно будет сыграть.
4: Как Садко.
3: Каски.
4: Да. Ты неси меня, река, на
6: я тут недавно пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли? Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой? Я говорю, струнный. Он, давай, показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывать.
5: Давай не гусли тут.
6: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
3: вот,
6: нет.
3: Вот объяснить,
6: я говорю,
3: все,
6: это гусли. Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи, чего интересно они с ними делать будут.
3: Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
10: Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
11: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. На госуслугах появился сервис для подготовки брачного договора. Это дает возможность заранее создать проект договора, и потом останется только заверить его у нотариуса. Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. Услуга включена в спецсервис «Обращение к нотариусу» в разделе «Жизненные ситуации». Екатеринбургская гордума рассмотрит вопрос о сложении полномочий главы города Алексея Орлова на плановом заседании 12 октября. До этого мэр официально находится в отпуске. Об этом порталу «Сигнал Урал» сообщил сам Алексей Орлов. Он объяснил свой уход тем, что прошел в региональное заксобрание. Об уходе Орлова с поста мэра стало известно 28 сентября. Он руководил городом с конца 2020 года. В этом году был переизбран на второй срок. Аномальный рост продаж квартир на вторичном рынке наблюдался в Екатеринбурге летом. Об этом на форуме «Технобилд» в Екатеринбурге рассказал директор агентства «Новосел» Кирилл Гнетов. Оживление на рынке эксперт объяснил страхами перед будущим, в частности, слухами о мобилизации. Эти слухи появились летом. Власти неоднократно опровергали их. Владимир Путин назвал эти слухи чушью собачьей, а в начале сентября он окончательно их развеял, напоминает агентство «Я». На Урале в конце сентября зацвел шиповник. О цветущих кустарниках рассказали горожане. Ботаники отмечают, что это не характерное поведение для шиповника. Обычно он цветет весной и летом. Из-за того, что летом было много дождей, а август выдался холодным, после чего резко потеплело в сентябре, сложились условия для закладки почек. И как только температура воздуха стала достаточно высокой, шиповник зацвел.

0: Спонсор прогноза.
1: Доброго вечера всем, кто стоит, а может, подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 16 часов и 25 минут. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Проспект Космонавтов стоит от улицы Индустрии до Бакинских комиссаров. На Сибирском тракте затор от переулка Активистов до Восточной. Подстаивают на Шевской, Тепличной до проспекта Космонавтов. На Ардинской все по классике, тоже не гоняется от Книжного переулка до Армавирской, и на Турбинной нужно потерпеть от учителей до проспекта Космонавтов. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «АН Атом».
1: Позволят консоли и вспышки флешбеков. Андрей Дашкин в рубрике «Игротека».
0: Доброго дня всем, кто знает, что за компьютером можно не только работать, но еще и играть. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут. С вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня она такая у меня, немножко, знаете, вот с тоской, потому что я нашел игру, которая показывает, как много мы теряем из-за двух пунктов. Первый — нейронки. Второй — это бесконечная нелюбовь современного игрока к линейным историям. Потому что всем сейчас нужно, чтобы...
2: Открытый мир.
0: Да, был открытый мир, и ты по нему шаешься, как придурок, часами, в основном по пустым локациям в поисках какого-то там осколка чего-то в углу валяющегося. В общем, нашел игруху, называется она The Midnight Walk, то есть ночная прогулка, в общем-то, и в целом. И это игра, в которой все, что в ней есть, это пластинка. Пластилиновые фигурки, которые были засняты и оцифрованы. Все настолько ручная работа, что я там походил, на самом деле, в некоторых локациях. Можно увидеть отпечатки пальцев на некоторых текстурах.
2: Прикольно!
0: Да, все невероятно красиво сделано. Анимация, конечно, не мега

0: плавное, потому что,
1: духи
0: мне кажется... Духи
1: Неверхуд прямо, что-то такое.
0: Слушай,
2: о, ничего ты вспомнил.
0: 100 раз круче только, потому что здесь действительно очень атмосферно, красиво все сделано, нету никакой примитивности абсолютно. Я бы сказал, что, наверное, это больше по ощущениям, как будто ты играешь в мультик Тима Бертона. Прям вот настолько хорошо.
2: А о чем игра-то?
0: История достаточно простая. Здесь вы будете играть за вот этого непонятного местного клейного человечка, который, естественно, игра начинается с того, что к вам подходит другой и отдает свои глаза, и ты такой сразу, интересно.
2: Естественно, мне нравится,
0: что ты сказал. Будет, да. Ну и, в общем-то, и в целом вся история, она такая, это некий намек на историю Прометея, где вот в этом вот пластилиновом мире некогда пытались разжечь огонь, и, конечно же, огонь влечет и вот это все, в то же время разрушает, и вы, по сути, погружаетесь в некий постапокалиптический мир, где существует два вот этих лагеря пластилиновых монстров различных, где одни скучают и хотят, чтобы огонь вернулся, другие вспоминают, насколько огонь все пустил по
2: огонь
0: одному
2: плохой.
0: Месту.
2: Да.
1: Подожди, а как жанр, так это квест или это от первого лица, от
0: это
1: третьего?
0: Квест от первого лица с элементами шутера. То есть тут пострелять придется, но
1: только
0: в основном
1: в нужных
0: нет.
1: Местах, да.
0: Только в нужных местах, да, в основном вы будете бегать, освещать свой путь. Тут прикольно, что на каждой точке сохранения стоит огромный коробок со спичками, из которой вы достаете спичку, зажигаете костер. Потом ее можно еще... Ну, очень много здесь квестов, где успеть донести по правильному маршруту от одного места до другого, потому что спичка эта огромная в вашей руке активно прогорает, и, конечно, под конец вы ее роняете. В общем, такое. Мне кажется, что, наверное, даже неправильно будет сказать, что это сильная игра, это больше интерактивное кино все-таки. Вернее, мульт пластилиновый, но очень хорошо сделано. Я безумно люблю, когда люди действительно видно, что вложили сумасшедшее количество усилий в создание и несправедливо умолчано про этот проект везде. Он еще 2025 года. И считайте, я вот тоже только сейчас его откопал и никогда раньше нигде о нем не слышал. Поэтому, если вы хотите визуально именно погрузиться в прикольную историю интерактивно, звуковое оформление здесь тоже очень атмосферное.
2: А
0: но
2: сколько
0: в целом
2: стоит?
0: Стоит косарь.
2: А, ну нормально, как
0: нормально,
2: вполне
0: себе, да, для такого проекта. Действительно, я говорю, вы поймете.
1: Ну, ребятам надо отбить пластилин.
0: Да, даже если вы посмотрите просто трейлеры и будете знать, что это не какая-то нейронка, а все правда слеплено вручную, тут сразу понятно, как много было проделано работы. Поэтому, если вам подобное нравится, заходите на игровые площадки, качайте The Midnight Walk, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
5: Ого!
6: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Великолепие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
2: Учитель, как вы мудры.
1: Да это не я. Мне в букете сказали.
2: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
1: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
3: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 44 минуты пятого. С вами навигатор.
1: Вот дружит ваш товарищ с человечком, который, как вы знаете, человечек так себе.
0: И это все мои товарищи, ведь они дружат со мной.
1: И он это тоже знает, но его это как будто не волнует. Вот на эту тему у японских ученых исследование новое. Почему людей не смущает плохая репутация их знакомых или друзей? Вернее, на вопрос-то почему они не то чтобы до конца отвечают, но они действительно вот такой эффект обнаружили. То есть люди готовы игнорировать слухи и факты, когда человек хорошо обращается лично с ними. Mm-hmm. Они там проводили...
2: Пока идет прогрев.
1: Два эксперимента проводили с японцами. Им рассказали две ситуации гипотетические. Одна с соседом, другая с коллегой. И вот получается ситуация, в чем один человек обращается к другому за помощью, а второй либо соглашается, либо отказывается. И просили вот как раз оценить справедливость этого решения. При этом им известно, что за человек... тот, к кому обращаются за помощью.
2: И то есть насколько, ложно.
1: Ладно, насколько плохая репутация.
2: Когда это был сосед, и когда это был типа знакомый человек.
1: Да, вот и в результате участники, когда знали, что у человека плохая репутация, но при этом он раньше помогал, а сейчас не стал, они очень негативно к этому относились. То есть, типа, раньше было какое-то хорошее отношение, и даже если ты человечек так себе, все равно вот ты должен был помочь. Uh-huh. А если как бы изначально плохая репутация, и раньше не было никакой помощи, и наоборот, когда хорошая репутация, всем без разницы.
2: То есть, самое главное... какие-то новости про Годзиллу мне больше. Из Японии что-то интересно.
0: Вся новость, по сути, вот по-доброму-то, это 2026 год. Японцы узнали, что существуют гниды, но от них иногда все еще что-то надо.
2: Но иногда они нужны как поручители.
0: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за праздничным столом, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В России вводится экспериментальный правовой режим для роверов, роботов-доставщиков. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Эксперимент рассчитан на 3 года и более чем в 30 регионах России, включая несколько в Уральском федеральном округе, в том числе Свердловскую область. К роботам-доставщикам предъявляется несколько требований, в том числе по скорости, весу и габаритам. На них должны быть камеры и белые фары. Владельцы должны подключить роботов-доставщиков к единой диспетчерской системе, а также настроить автоматическое снижение скорости в людных местах, пишет РБК. В Молдове парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента Майи Санду. Депутаты обвиняют ее в узурпации власти, подрыве суверенитета, нарушении основных свобод граждан. Проект подписали 46 депутатов парламента. Об этом сообщил лидер партии развития и объединения Молдавии, экс-премьер Ион Кико. По конституции Молдовы предложение об отстранении президента должно быть выдвинуто не менее чем третью депутатов. Для отставки необходимо 2/3, 67 голосов. При этом правящая партия действия солидарности, которое учредила Майя Санду, контролирует 55 мандатов из 101. В Екатеринбурге сегодня днем выли сирены. Сигнал вызвал опасения у жителей Вторчермета. Воют сирены. Воздушной опасности написал в сети очевидец, сообщает Е1. В мэрии сообщили, что причин для беспокойства нет. Проходит плановая тренировка. Перед товарищеским футбольным матчем России и Намибии, который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина, сообщили в департаменте информполитики, пишет Коммерсант. Чичерина – одна из ярких представительниц уральской волны. Она будет петь на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоится тематическое шоу, выступление музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 17:00. Болельщики встретятся с амбассадорами российской сборной, сыграют с известными футболистами на мини-площадке, сфотографируются, возьмут автограф. Сам матч стартует в 8 вечера. Официальный доллар 84,41, евро 96,25.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем, кто любит проводить время культурной пользой. Столица Урала, 18 часов и 12 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить, чем же можно заняться в рубрике «Афиша».
1: Завтра в 19.00 можно прийти во Дворец молодежи на Ленина 1. Там покажут спектакль «Где любовь?». Это драма про двух супругов, уже почти бывших, которые готовят к продаже домик у моря после 10 лет брака. Но в какой-то момент, в разгар ссоры, они обнаруживают у себя дома загадочного незнакомца по имени Адам, который обещает их жизнь за 3 дня изменить. Билеты от 1400 рублей, 16+.
0: Очередной коуч.
1: Какой-то, да. В пятницу 2 октября можно к 23.30 прийти в клуб «Фабрика» Event Hall по адресу переулок Центральный рынок 6. Там будет вечеринка диско 90-х. Прийти можно, забыть дела, просто ностальгически кайфануть под руки вверх. Spice Girls, Hi-Fi и других из этой же оперы. Будут танцевальные шоу, обещают классную атмосферу. Билеты от 700 рублей, 18+. В субботу 3 октября другая будет вечеринка, тоже в 23.30, но уже в клубе «Свободы», на Черкасской 12. Там, значит, она будет называться «Тиндер-пати». Это тусовка с электронной музыкой, где можно будет не только потанцевать, но и отдохнуть, и с кем-нибудь заобщаться. Обещают медляки и организованные быстрые знакомства. Единственное, непонятно, как они будут проходить. Билеты от 400 рублей по студенческому бесплатно. 18+. А в воскресенье 4 октября можно к 7 вечера прийти в клуб «Нирвана» на Шевченко 9. Там пройдет концерт рэпера Рокки. Он работает в жанрах альтернативного хип-хопа в смеси с роком.
0: А Бульвинкель будет выступать?
1: У него сейчас мини-тур. В концертной программе говорит все как обычно. Живые инструменты, его самые популярные песни и некие приглашенные артисты. Не раскрывается секретик.
0: Ну вот, я так и думал. Все-таки будет.
1: Билеты от 1500 рублей в 16+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте. И пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга, в столицу Урала, 18:17. А с вами навигатор, который сейчас эти знания как жестко проверит в конкурсе «Городской квест».
1: Для того, чтобы поучаствовать, набирайте наши цифры 237-104. Главное, ходить в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Сейчас за эфиром было пара попыток связаться, мы слышали просто какой-то шум.
0: Да.
1: Но человечка не было.
2: И будьте настойчивы, пожалуйста, да, не останавливайтесь после одной неудачной попытки. Еще раз позвоните, еще
0: проверять
2: раз позвоните.
0: Знания будем люто.
2: Привет.
0: Жестко. Добрый вечер.
1: Как зовут тебя?
3: Добрый вечер. Влад меня зовут.
1: Влад, можешь на обычную связь, ты, судя по всему, через гарнитуры сейчас общаешься или через hands-free устройство, может, по громкой связи. Плохо слышно тебя. Есть такая возможность?
3: Все включу.
1: Вот. Скажи нам, Влад, а где ты трудишься и чем занимаешься?
3: Я тружусь. Начальник цеха металлообработки.
2: Ну, солидно.
1: Здорово, давно этим занимаешься?
3: Давно, 13 лет.
1: Находишь стружку у себя дома металлическую? И думаешь, откуда она здесь-то?
2: В одежде где-нибудь неудачно очень.
1: Главное, даже как крошки в постель притаскивать.
2: О, да.
4: Иногда бывает, немного сморкнулся, разнес раковину.
1: Влад, а Екатеринбург, это твой родной город?
3: Ну, практически.
1: Ну, это больше 20 лет, наверное, так говорят, когда живут. Или еще больше?
3: Чтобы так больше.
1: Еще больше. Ну, все, просто градацию понять, какие ответы за что отвечают. Три вопроса у нас для тебя имеются. На каждый из них предоставим три варианта ответа. Выбери все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
2: Итак, вопрос разминочный. Улица с каким названием действительно есть в Екатеринбурге? Киржакова, Маршакова или Большакова?
3: Большакова.
1: Конечно же, да. В честь рабочего большевика названа одного из организаторов Красной гвардии в Екатеринбурге.
0: Двигаемся дальше. Теперь скажи, в каком районе города находится улица, названная в честь великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова? Юго-запад, центр или Уралмаш?
1: Где же Лермонтова?
3: Уралмаш.
1: Это верный ответ, считаешь ты?
3: Да.
1: Ну ладно, мы принимаем этот вариант ответа, но все-таки не там. Я еще переспросил. А вдруг может перепутать. Да. 237-104, кто готов продолжить игру? Кто
0: немножко
1: знает?
0: Даже ошарашило, как будто, потому что...
1: Ну... Алло.
2: Привет.
4: Добрый вечер.
1: Возможно, он с Ломоносова перепутан. Ломоносова есть на Уралмаше, но разные люди. А как зовут тебя?
3: Меня Алексей.
1: Алексей, стоит повторить вопрос или выбрал какой-то вариант ответа?
3: Так вроде центр, если я не ошибаюсь.
1: Не ошибаюсь. Действительно, идет параллельно улице Свердлова от Николая Никонова. Третий вопрос сегодня связан с Нижнеесетским районом и касается переулка Писарева, соединяющего Желябова с Караванной улицей. А как ты думаешь, кем был Дмитрий Иванович Писарев? Три варианта — ученый-геолог, второй вариант — летчик-испытатель, третий вариант — русский писатель. Писарев, кто же такой Дмитрий Иванович? Как думаешь, Алексей?
3: Сейчас. Угу. Как думаешь?
1: Кого советуешься?
3: Да я уже не спрашиваю. Ну, пускай писатель будет, это так, в небо.
1: Ну, это четкое попадание, на самом деле. Роботурист, ты молодец, действительно. Русский публицист, литературный критик, переводчик, коллекционер, демократ. Считается третьим после Чернышевского и Добролюбова великим русским критиком-шестидесятником.
0: Ну, я Писарев, в чем мне еще делать?
1: Я же не читарев. Да, Алексей, поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
0: Нави!

0: Реклама.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
7: А на горках!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
1: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
12: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
13: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: Доброго вечера всем, кто стоит и подстаивает. В Екатеринбурге 18 часов и 27 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Сибирский тракт вместе с декабристов по классике стоит от переулка Активистов до Чапаева. Затруднено движение на Стрелочников и Черепаново от Челюскинцев до остановки Черепаново, ничего не меняется. На Ленина тоже не погонять от Восточной до Хохрякова. На Щерса пробочка от Машинной до Московской. Затор на Малышева от Луначарского до 8 марта. И потерпеть придется немного на Челюскинцев и Московской от Бориса Ельцина до Ленина. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Имейте уважение. Продолжайте движение.
2: Навигатор.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Доброе утро. Вопрос. Пучка или шипы? Всю жизнь ездил на шипах, но последние 2 года быстро вылетали. Ощущение, что уже почти как на липучке ездил.
2: Слушай,
3: надо,
2: ну...
3: покупать новую, не знаю пока, честно говоря. Пробовать липу или остаться на шипах?
2: А машина какая?
3: Exit.
2: Какой именно?
3: TXL полноприводный.
2: TXL. Слушай, ну он легковат, конечно. Можно на липучке, если ты не выезжаешь, допустим, там в какие-то остро гололедные участки. Я объясню, в чем прикол. Подбирать резину надо, исходя из чего? Первое, вес, тип трансмиссии. Ну, даже как бы больше к приводу имеет отношение. И манера вождения, время выезда. То есть, если ты выезжаешь в самые ранние утренние часы, либо в позднее ночное время двигаешься, там корка ледяная частенько бывает, липучка на этой корке далеко не вся себя показывает хорошо, в большинстве случаев это пролет, и тормозной путь там достаточно долгий, управляемость такая средненькая. Я для себя оставил все-таки шипы, несмотря на то, что платформа сейчас у меня потяжелее, и она полноприводная. Посмотрим, как они будут жить. Что касается мягкости, комфортности, здесь липучка, конечно, ну, фору даст многим. Она действительно потише, комфортнее, и в управлении она поинтереснее. Если ты большую часть времени ездишь в световой день, не выезжаешь, вот как я уже говорил, или там, допустим, ты спокойный водитель, прекрасно понимаешь, что у тебя на гололедице машина может проскользнуть, то тогда ты спокойно отъездишь и на липучке. Только экономить на ней, наверное, я бы не стал. Хорошую липучку Йока в свое время делала. Мы общались тут и по поводу китайских покрышек. Они тоже постоянно усовершенствования всякие вводят. Европейские и японские производители делали неплохо, но дорого сейчас получается. Вот, поэтому если ты ищешь какую-то альтернативу, ну, то, что нам слушатели советовали, это трианглы всякие там и так далее. Это надо вот...
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Александр, хотел спросить ваше мнение относительно китайских электричек, которые сейчас заполонили все интернеты. И скоро, видимо, появятся уже на российских дорогах.
2: Вот да, они уже появились.
4: Да-да-да, ну, вот все бюджетные, которые проходные по утильсбору.
2: Все бюджетные, которые проходные по утильсбору, да их там по трем пальцам перечесть можно, их не так много. Просто народ-то гонится как бы больше в дорогом сегменте и гоняются за ними как за дорогими гаджетами, а они как и гаджеты дешевеют. И вот если сравнивать... с чем-то понятным, но это вот как смартфон. Вышла новая версия, предыдущая подорожала, ой, вернее, подешевела практически в 2 раза. Здесь такая же тема. Достаточно быстро выходит обновление, и софт обновляется, и все такое. Те машины, которые оснащаются лидарами, особенно ультрасовременные, на лидарах постоянно пескоструй, то есть их надо как-то дополнительно защищать, а они тогда считывать начинают по-другому. Функционал у автомобиля, опять же, без русификации теряется, соответственно, надо русифицировать, это все за свой счет, если она здесь официально не продается. Сначала были еще терки с мастер-аккаунтами, есть, конечно, огрехи и по технической составляющей, но я скажу так. Меня больше волнует, наверное, не вопрос покупки этого автомобиля, меня волнует вопрос его эксплуатации, ремонта, если что-то возникнет, готова ли техническая и сервисная база к этому. И третий момент. Китайцы сами, по-моему, не знают, что делать с этими батареями, когда канет срок. И лет через 5-7, может быть, чуть подольше, мы будем иметь какой-то, видимо, склад, куда вот эти батареи складывать надо будет. Или что, или как? Как их утилизировать? Они, когда горят, плавят асфальт. Понимаешь, вот я просто пока не видел никакого такого вот оптимального решения. Может, кто-то из наших слушателей больше погружен именно в батарейную тему. Что касается конкретно технологичности продукта, вопросов нет. Действительно, это интересно. Они очень много, скажем так, перспективных решений сделали в некоторых моделях. И если вам нужна экономия, и вы передвигаетесь по городу на ограниченные расстояния, то имея имея инфраструктуру, электричка – это спасение. Даже гибрид – это намного интереснее будет для тех, кто чуть больше километража накатывает.
4: Спасибо огромное. Хорошего дня.
2: Спасибо и вам. Удачи. Благодарю за внимание и вопросы. Друзья, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
6: Вечернее шоу на радио «Пилот».
7: Навигатор.
8: Доброго вечера всем, кто совершил остановку на 104,4. В Екатеринбурге 41 минута 7, а с вами вечерний навигатор.
9: Два мужика из Кирова за ночь попытались угнать, почти целый автопарк. Там 3 грузовика, автобусы, 2 погрузчика.
2: Николас Кейдж был там?
9: Понятно. В общем, они поздней ночью катались на мопеде, тот внезапно сломался, и идти домой пешком они очень не хотели, поэтому решили вот что-нибудь угнать. Проникли на территорию местного предприятия. Сначала попытались завести 2 погрузчика. Не получилось. Потом
2: странно,
9: автобус.
2: Ну ладно.
9: Тоже не получилось.
2: Хотя бы автобус вписывается в картину, что им надо домой.
9: Да. Пошли на пилораму, попробовали угнать Урал. Снова неудача.
2: Уехали на болгарке.
9: Дальше нашли КамАЗ. Его завели, но потом попали в аварию очень быстро. На другом грузовике, который тоже нашли, проехали несколько десятков метров. Опять в итоге ничего не получилось. В итоге домой все равно пришлось возвращаться пешком. Но их в итоге вот нашли. Сейчас
2: на фотороботе мистер Бин, да?
9: Уголовное дело, не
2: понятно. Кажется, должен быть он.
9: Как будто.
8: Как-то быстро эта история закончилась, как будто они должны были пару хат вскрыть еще не тех.
9: Наверное.
8: По пути. Такой, да тут перекантуемся.
2: Это уже дознаватели выяснят. Какие еще моменты упущены.
8: Ладно, ребят, прямо по курсу. Вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
10: Продолжайте движение.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
14: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
13: Это не ремонт, а праздник какой-то.
14: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 30 сентября этого года.
15: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
16: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
17: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
18: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
19: ОАН «Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш».
20: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
19: Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71.
20: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
19: ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214.
20: «Атом». 105 тысяч за квадратный метр.
19: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
20: «Атом». Создаем поводы любить город. А продаем по 105 тысяч за квадратный метр.
21: В Монетке урожай выгоды. Хурма 1 килограмм. 139 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
22: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
23: Подробности по телефону.
3: телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
7: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
12: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
23: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: на Радио Пилот пришло время пополнить багаж знаний с помощью свежего выпуска новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Массовое ДТП произошло сегодня в центре Екатеринбурга. На улице Белинского девушка на спорткаре «Шевроле Камара» пыталась припарковаться из среднего ряда, но не увидела желтый автомобиль такси, шедший по правой полосе для общественного транспорта. После удара «Шевроле» бросила на две припаркованные машины. Девушку из спорткара увезла скорая, рассказали очевидцы, пишет Ядин. Напомню, правила допускают движение машин такси по полосе для общественного транспорта, но только если эти машины с шашечками и опознавательным фонарем оранжевого цвета на крыше. Россияне скупают квартиры в Мариуполе. По данным ШОТ, объем сделок вырос на 230% за год. Покупатели рассматривают квартиры у Азовского моря как выгодную инвестицию, пишет Life.ru. Только за июль в Мариуполе купили 305 квартир в новостройках, больше всего москвичи и петербуржцы. Один из главных факторов спроса – ипотека по 2%. Квадратный метр в новостройках Мариуполя стоит от 141 тысячи рублей. Минимальная цена квартиры – порядка 5 миллионов. Аргентина предъявила ультиматум Британии. Дала 14 дней на прекращение добычи нефти у Фолклендских островов, иначе обратится в международный трибунал. Фолклендские острова – спорная территория двух стран. В 1982-м был вооруженный конфликт. Аргентина его проиграла. В 2013-м жители островов проголосовали за статус заморской территории Великобритании, но Аргентина заявила, что не откажется от территориальных претензий, пишет газета.ру. В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка. Трофим Парамонов пропал 28 сентября. Его ищут поисковый отряд «Прорыв» и отдел полиции номер 6. Фото мальчика есть на городских порталах. Те, кто знает о его местонахождении, просят связаться с полицией или волонтерами. Можно звонить по телефону 112. Из-за аномального тепла в Екатеринбурге в конце сентября зацвел шиповник. Горожане заметили это, в частности, на улице Шейкмана. Это нехарактерное поведение для шиповника, поясняют специалисты. Летом было много дождей, август выдался холодным, в сентябре резко потеплело и сложились условия для закладки почек. Напомню, по прогнозам, аномальное тепло уйдет из региона в конце этой недели. В выходные ожидается по ночам до 0-2 и дождь со снегом. Официальный доллар 84.41, евро 96.25.
4: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радио Пилот, прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ИП Агеев Артем Алексеевич. Шинный центр простоколеса.рф на Самолетной 47.
5: Умоляю, гуляйте, пока погода позволяет. Уже завтра понемножку начнет холодать, а к воскресенью пока обещают похолодание до 0. Завтра, 30 сентября, днем до плюс 18, утром плюс 9, вечером плюс 13. Погода все еще ясная, практически безоблачная, а ветер подует с юга. Его скорость 1-3 метра в секунду.
6: Если бы твои погуляй, пожалуйста, умоляю, можно было бы использовать как аргумент где-нибудь на работе.
0: Или хотя бы как оплату где-то, где ты когда гуляешь и тебе попить захотелось. Такое, здравствуйте, у меня немножко погулять.
1: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилер гибридных автомобилей «Вэй» на «Металлургов 65А».
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Компания Volkswagen превратит автомобили в игровые консоли с подпиской и смартфоном в роли джойстика.
0: Подписка — это звучит как что-то, что типа мы установили в наши новые автомобили.
2: Платная подписка, садитесь на нее. Наличие в автомобиле информационно-развлекательной системы с большим дисплеем давно уже привлекает любителей игр. И компания Tesla вот недавно даже интегрировала управление со штатным рулевым колесом, а вот Volkswagen, благодаря сотрудничеству с американской компанией Air Console, предложил американским покупателям своих машин возможность превратить смартфоны в игровые манипуляторы, а монитор автомобиля в экран игровой консоли. Функция будет доступна покупателям моделей США. Сотрудничество вылилось в поддержку 50 игр, в основном казуального типа, вроде Pac-Man или Tetris, причем некоторые из них стилизованы и адаптированы под марку Volkswagen. В этом же Pac-Man, например, на игровых элементах присутствует логотип автопроизводителя, а некоторые артефакты заменены на изображение популярных моделей марки. В некоторых случаях с игровыми действиями синхронизируется работа подсветки автомобиля. Для запуска приложения нужно находиться строго припаркованной тачке, а затем отсканировать отображаемые на экране мультимедийные системы QR-код при помощи камеры смартфона. В игре может участвовать сразу несколько человек, главное, чтобы у каждого из них был свой смартфон, который превращается в игровой джойстик. Но, правда, для доступа к библиотеке из тех самых 50 игр надо раскошелиться на подписку премиум, которая обходится примерно в 150 баксов в год. Что-то там 12 тысяч рублей. Добавляет она онлайн-навигацию, точку доступа Wi-Fi, продвинутый голосовой помощник, цифровое радио и доступ к местной какой-то цифровой экосистеме MyQ Connected Garage.
0: То есть рассчитано на тех, кто не в курсе, что можно, в принципе, себе при желании Соньку пятую поставить в салон, подключить к любому дисплею.
2: Они еще не смотрели этих выпусков «Тачки на прокачку». Подожди. Дай настояться. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
5: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Президент скоро отмечает день рождения. Ну, еще я тоже отмечаю.
4: Ну что, подарок что-то забирать? Что-то так скромненько-то.
3: Ну, 7-го
4: мы с президентом.
3: Да, мы с президентом весы. Мы в октябре отмечаем день рождения. Так вот, я не знаю, как вы готовитесь к моему дню рождения. Готовите ли вы подарки, что-то...
4: Хореографию мы готовим.
3: Что-то выпиливаете, может быть, мастерите.
4: Вытачиваем.
3: Да, вытачиваете, вышиваете, может быть, что-то. А вот тверские мастера готовят в подарок на день рождения президента, изготавливают гусли специально для него. Мечтают вручить ему прямо в день рождения. И, конечно, прямо вот гусли непростые. Уже
4: самогуды?
3: Натягивают струны. Это звучит, конечно, это интересно. В общем, все выполнено вручную. Роспись там, фамильное древо, виды Тверской области. Ну, короче говоря, гусли, самогушли. Как,
4: на них любые
3: как
4: можно
3: Путин
4: будет сыграть. Как он Садко.
3: Как в сказке.
4: Да. Ты неси меня, река, на
5: я тут недавно пытался мелкому объяснить, что такое гусли. Он тоже в книге увидел, говорит, что за гусли. Я говорю, это гусли, говорю, инструмент такой музыкальный. Он какой? Я говорю, струнный. Он, давай, показывай мне, мы с ним как, давай картинки разглядывай.
4: Давай, не гусли тут.
5: Он говорит, это что, гитара? Я говорю, нет, арфа,
3: вот,
5: нет.
3: Вот объясни,
5: я говорю,
3: все, понимаешь?
5: Это гусли. Вот, да, да. Ты попробуй вот кому-нибудь из приезжих в стране гусли покажи, чего интересно они с ними делать будут.
3: Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят. Нет, бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: В «Монетке» качество на высоте. Сардина «Иваси Алант» 79 рублей 99 копеек. Акция действует с 28 сентября по 4 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире понемногу собирающийся на покой. До завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт о бобрах. У бобров стройка плотин является врожденным инстинктом. То есть, когда животное слышит звук льющейся воды, оно начинает строить плотину. Даже бобры, выросшие в неволе или в местах, где нет воды, все равно подчиняются этому инстинкту. Но вот мне кажется, наверняка же у них есть случаи, когда бобер рождается без слуха.
2: Наверняка.
1: Как он всю жизнь живет, он просто ничего не делает.
2: Просто на чили.
1: Чего вы все суетитесь?
0: А я вот думаю, что, наверное, стоит быть аккуратнее. Не дай бог где-нибудь в лесу пописать встанешь, а потом поворачиваешься такой, это что за конструкция из дерева тут?
2: Ну тебя уже вокруг замуровали так, и все, ты там остаешься навсегда.
1: Это твоя хатка.
0: Вообще интересно, что это на уровне инстинкта. Мне кажется, что в человеческом мире такое, в принципе, тоже встречается. Вот они когда слышат, как щебень рассыпается, молдаване тоже тут же начинают что-то делать. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на Радиопилот.
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
0: Всем

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы оставаться в курсе важных и актуальных событий, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Инициативу о смягчении американских санкций в отношении России поддержал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает журнал «Атлантик», ссылаясь на источники. Несколько месяцев назад эту инициативу показал Трамп и его спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Предложение предусматривает ослабление части антироссийских ограничений в обмен на освобождение Москвой ряда заключенных, пишет газета «Ру». Напоминает, что 22 сентября Дональд Трамп заявил, что при необходимости может воспользоваться своими полномочиями и смягчить так называемые адские санкции против России, которые предполагают в том числе 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и против стран, помогающих Москве обходить ограничения. В Екатеринбург доставили 30 новых трамваев. Еще 20 привезут до конца декабря. Об этом сообщили в мэрии. Трехсекционные низкопольные трамваи «Кастор» приобретены в рамках транспортной реформы. Они рассчитаны на 200 пассажиров, оснащены климат-контролем, системой автоматизированной оплаты, радиоинформированием для слабовидящих. Срок службы не менее 30 лет. Трамваи адаптированы к уральскому климату, рассчитаны на работу в любую погоду. Новый транспорт выйдет на маршруты номер 6, 8, 13, а также 14. 15 и 16. С 3 октября уральские авиалинии запускают прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай. По расписанию на официальном сайте авиаперевозчика на неделе с 5 по 11 октября запланированы 2 рейса, с 12 по 18 – 4. С 1 ноября самолеты авиакомпании будут летать в Дубай ежедневно. Сейчас из Екатеринбурга в Дубай без пересадок ежедневно

0: Официальный доллар 84,41, евро 96,25.
1: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
3: В среду на этой неделе столбик термометра постепенно начнет опускаться. В течение дня обещают от 9 до 18 градусов выше 0. Ожидается слабый южный ветер. Он подует со скоростью от 1 до 3 метров в секунду. Небо ясное, а по осадкам без изменений их мы все еще завтра не ждем.
4: Смотрите специальное расследование «Кто опустил столбик термометра».
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинос Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
8: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina.havailpro.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на strana.com.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для «Страна домов» во всех проектах. Подробности на strana.com.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Свет, свет,

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
3: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forumdefisgd.ru.
4: Новое время дарит миру новые имена. Новые технологии. Новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн VE80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
5: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль VE80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.

0: плану.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Трейл Групп. Уверен, 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Мам, смотри, что могу!
6: Лето как будто и не заканчивалось.
7: Завтра снова в Лим-Попо.
6: С такими скидками хоть каждый день.
3: Позитив не за горами.
5: А на горках!
3: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Современные планировки. Дизайнерская отделка комплекса. Прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха. Собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику. Приятно покорять и покорять.
9: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ОСЗ «Ривьера Галактика». Дом сдан.
10: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
11: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
10: А свою машину я смогу сдать?
11: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейдин дадут максимально.
10: А колеса в подарок дадут?
11: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
10: Где купить Хавейл Джолион?
11: В дилерском центре «Хавейл Регинос» на Высоцкого 3.
12: Скидки от 50%? Учитесь у Керамира, как правильно бить по ценам.
13: Керамир ударно начинает учебный год большой распродажей и реальными скидками от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
12: Это не ремонт, а праздник какой-то.
13: Да, сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «Пилот» и получите дополнительную скидку на весь ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидки действуют до 30 сентября этого года.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Новое время дарит миру новые имена, новые технологии, новые возможности. Уникальный семиместный гибридный минивэн V80. Воплощение современного комфорта бизнес-класса.
2: Продвинутые системы безопасности и современные гибридные технологии. Оцените премиальный гибридный автомобиль V80 у официального дилера Lucky Motors на Металлургов 65А. Запись на тест-драйв 3333.
3: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
4: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
5: Ого!
6: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом» Южногорская. ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
7: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
8: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
4: Такси 3-10. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.